ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག ཚིག Тенил жашыр жоңырша, тенил тоқшың жоңырша, тенил шипті сәмбірша, тенил сауырын жепірша, тенил кінті шепірша ши соңу бадың. Қашы ки, жеу дамбаны ғақа шуңду бі жеу тамалуа ең бадың. Жеу тамалуаны ғақа шуңду бі жеу дамба ең ши сервадар. Жоңны ла көркіп зоңу бі, нәңгіғны көміртіп үртәңгі бадың. Амангжи тамбун тангила чэтэг сэг би ядям цу хуйжин шиги симба аянг шин шуа тан хачу и тан шэчу ме си ба ани си га жэн ни ани си га жи ба ли ка си га жи си ла чи ра си ба на хом нир тан ли тун кэн чэн зим ша ин са тан а джэп ки ли кэн та ла ви я жэн ни гу цум ла са тан а джа шин ли кэн на ча ви я ни ни гу цум ба у си сэр ва тар ལེགཅབ ཅི ཇབ ཏེ ནམིང ཁ་ཤན བསུན ཅི ཚ་ཡོ ཇོན ཚི ཁ་དག ཤིཝི ཁོརིག དེ རང་ཉིལ ཟོང་དར ཤིཔི གོར་ཁབ ཟོང་རན ཟང་གི པ་དང ཤ્યા ཆན་ཚ་ནམ ཤ્યા ཤིམ་པུར ཚིཏི ཇབ གི དེ གོམ་པ རེ་རེ ཟིན ཧ་པེནི ནན་ད ཇོགི ཤེ ཐུབི ཅིང ཏགདུ ཏུནི པ་ཏར ཉ্যামི ཟུན་ཅི དང ཤེ་མི ལོ་ཏུབ ཡོན་ན ལེགཅབ ཅི སམི ཆིལན དནི ཡར་གི དེ དེ་ཡོ ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁ� ཡི ཉི ཅི དེ རང ཨ རེ དང ཤང ཨ ཤར མན ཛན པ ཤེ མ རུང ང ཚེ དེ ནམ ཡང ཀྲུང གུ ས ག ཞི ཤིན པུ དང ད ཤུང ཤིང ཕེ ཡི ཤི ཚོ རང ལུག ཅི དེ ཡི རན ཐང ཏ བ ཅིན ཆུང ཤི དེ དེ རབ ཅི ཕེན དེ ཏག པུ ནང ད ཤི ཞིན ཞོ ལ ལེགས ཅི ཕ ནེ རང ཉི ཅི ཉི ཁི མ ཚེ དོན དང དམ པར ཤི གི